Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: а люди не боги.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг.

0: командир. Здравствуй.
1: Радио Z.

0: сказать.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Один день без войны, поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть друг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет. Разведенные

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

жизнь не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

Господь, надежд не оправдать. На зов о помощи не дай мне отвернуться.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: Не за себя душа на части рвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. Михаил Мишустин отметил, что изменения затрагивают вопросы, где требуется точечная надстройка инструментов поддержки с учетом запросов отрасли и состояния продрынка. В производстве молока правительство вводит новый грант для поддержки малых хозяйств в размере до 265 миллионов рублей на реализацию проектов по акселерации молочной фермы. Средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, и оборудование, решить вопрос с кормовой базой. Особые условия для приграничья. Аграрии приграничных регионов смогут получить господдержку на производство молока и снизить собственные издержки. Что касается получения грантов, срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО, в том числе, если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы. Корректируются и нормы селекции в области племенного животноводства. Рассчитываем, что изменения будут способствовать повышению эффективности ВПК, наращиванию объемов производства в сельском хозяйстве, чтобы граждане могли выбирать качественные отечественные продукты питания, подчеркнул Мишустин. Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников СВО право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье. Законом также устанавливается, что при расчете общей площади предоставляемого жилого помещения ее размер не может быть уменьшен из-за потери военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье на момент наступления таких обстоятельств. Кроме того, при определении площади жилья в состав семьи будут включаться все дети военнослужащего, отцовство в отношении которых установлено по Семейному кодексу России. Ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Горючее начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям. В ряде регионов увеличивают лимиты и смягчают действующие ограничения. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта и увеличение производства внутри страны. МЧС запретила размещать электромобили и стоянки фур под железнодорожными мостами и эстакадами. В документе также установлены требования к пределу огнестойкости опоры пролетов железнодорожных мостов. Кроме того, ужесточены требования к пожаробезопасным материалам при строительстве железнодорожных эстакад и мостов. Документ вступил в силу 10 июля, рассказали в ведомстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Проводит

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: забудьте про меня!
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Z.

небо, ты нас не забудешь, ты все-таки нашим осталась. Мы все как один, мы дожить до победы.

0: небо.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: песни нашей победы.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу расставим землю тут. Горит и кружится планета над нашей

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. Михаил Мишустин отметил, что изменения затрагивают вопросы, где требуется точечная надстройка инструментов поддержки с учетом запросов отрасли и состояния продрынка. В производстве молока правительство вводит новый грант для поддержки малых хозяйств в размере до 265 миллионов рублей на реализацию проектов по акселерации молочной фермы. Средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, решить вопрос с кормовой базой. Особые условия для приграничья. Аграрии приграничных регионов смогут получить господдержку на производство молока и снизить собственные издержки. Что касается получения грантов, срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО, в том числе, если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы. Корректируются и нормы селекции в области племенного животноводства. Рассчитываем, что изменения будут способствовать повышению эффективности ВПК, наращиванию объемов производства в сельском хозяйстве, чтобы граждане могли выбирать качественные отечественные продукты питания, подчеркнул Мишустин. Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников СВО право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье. Законом также устанавливается, что при расчете общей площади предоставляемого жилого помещения ее размер не может быть уменьшен из-за потери военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье на момент наступления таких обстоятельств. Кроме того, при определении площади жилья в состав семьи будут включаться все дети военнослужащего, отцовство в отношении которых установлено по Семейному кодексу России. Ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Горючее начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям. В ряде регионов увеличивают лимиты и смягчают действующие ограничения. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта и увеличение производства внутри страны. МЧС запретила размещать электромобили и стоянки фур под железнодорожными мостами и эстакадами. В документе также установлены требования к пределу огнестойкости опоры пролетов железнодорожных мостов. Кроме того, ужесточены требования к пожаробезопасным материалам при строительстве железнодорожных эстакад и мостов. Документ вступил в силу 10 июля, рассказали в ведомстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Радио Z.
3: Подключай сердце.
2: Включай Радио Z.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные –

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство скорректировало госпрограмму развития сельского хозяйства. Михаил Мишустин отметил, что изменения затрагивают вопросы, где требуется точечная надстройка инструментов поддержки с учетом запросов отрасли и состояния продрынка. В производстве молока правительство вводит новый грант для поддержки малых хозяйств в размере до 265 миллионов рублей на реализацию проектов по акселерации молочной фермы. Средства позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, и оборудование, решить вопрос с кормовой базой. Особые условия для приграничья. Аграрии приграничных регионов смогут получить господдержку на производство молока и снизить собственные издержки. Что касается получения грантов, срок использования грантов можно будет продлить на 12 месяцев для аграриев, участвующих в СВО, в том числе, если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы. Корректируются и нормы селекции в области племенного животноводства. Рассчитываем, что изменения будут способствовать повышению эффективности ВПК, наращиванию объемов производства в сельском хозяйстве, чтобы граждане могли выбирать качественные отечественные продукты питания, подчеркнул Мишустин. Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников СВО право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье. Законом также устанавливается, что при расчете общей площади предоставляемого жилого помещения ее размер не может быть уменьшен из-за потери военнослужащего. Эта норма применяется в том случае, если члены его семьи уже состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье на момент наступления таких обстоятельств. Кроме того, при определении площади жилья в состав семьи будут включаться все дети военнослужащего, отцовство в отношении которых установлено по Семейному кодексу России. Ситуация с поставками топлива в российских регионах постепенно улучшается. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Горючее начали активнее поставлять сельскохозяйственным предприятиям, а в ряде регионов увеличивают лимиты и смягчают действовавшие ограничения. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о частичной стабилизации топливного рынка после мер, принятых правительством. В их числе ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, а также налоговые стимулы для импорта и увеличение производства внутри страны. МЧС запретила размещать электромобили и стоянки фур под железнодорожными мостами и эстакадами. В документе также установлены требования к пределу огнестойкости опоры пролетов железнодорожных мостов. Кроме того, ужесточены требования к пожаробезопасным материалам при строительстве железнодорожных эстакад и мостов. Документ вступил в силу 10 июля, рассказали в ведомстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Зет».

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

Была его война, и остались ждать солдата сын и верная жена. Годы ждут, солдата нету, даже весточки не шлет. Затерялся батя где-то меж полков и тысяч рот. Сын мальчишка ходит хмурый, пригорюнилась жена. Не настигла ль пуля, дура, сердце мужа? Эх, война! Эх, война! Вздыхают бабы, хмурят брови старики. Али мы пред немцем слабы? Наши ль танки не таки? Аль не все под знамя встали против лютого врага? Аль страной не правит Сталин? Аль нам честь недорога? Не достроил батя хату, не его была вина. Но не хата для солдата, вся страна ему нужна. Ну а хата, что там хата? Дело ясное за ним, будет хата у солдата, коль с войны придет живым.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 11 округам. Противник совершил 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбит и подавлен 161 беспилотник. В Белгороде, Белгородском, Красноярушском, Аркитянском и Шебекинском округах получили ранения 36 человек. 13 госпитализированы в больнице, трое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Александр Шуваев рассказал о разработке нового дрона-перехватчика в Белгородской области. Информацию об этом временно исполняющий обязанности губернатора озвучивал ранее, а некоторые детали раскрыл в интервью военкору Семену Пегову. Скорость дрона до 300 км в час. Он способен догонять беспилотник противника средней дальности. Самое главное, что сама конструкция вся российского производства. Не надо закупать запчасти из дружественных стран. Все делается самостоятельно, подчеркнул Шуваев. Тестирование новинки уже началось, и в ближайшее время появятся и первые кадры испытаний. Александр Шуваев прокомментировал ситуацию с бензином в регионе. Он напомнил о договоренностях с нефтяными компаниями. На АЗС области действует лимит не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину. Для жителей приграничья сохраняется возможность заправлять топливо в канистры при предъявлении документов. Отвечая на вопрос о возможных спекуляциях, Шуваев отметил, что лично проверял ситуацию на заправках. И все, кто приезжает, с кем беседую из иногородних, они рассказывают, что когда в Белгород заезжаешь, все спокойно. Поэтому переживать населению незачем, заявил глава региона. Белгородцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками Центробанка или полиции и убеждают людей, что их банковские данные якобы скомпрометированы. Затем предлагают снять деньги и перевести их через банкомат на так называемый безопасный счет. В Банке России напоминают, никаких спецсчетов для защиты средств не существует. Настоящие сотрудники банков и государственных ведомств не требуют переводить деньги или сообщать конфиденциальные данные. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов. 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.
2: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Проливали деды кровь, не просто от мысли, не просто от снов, не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам, не просто читать строки близких имам, не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Кто не смотрел на жизнь через прицел, тот смотрит на нее сквозь пальцы. Боец на тлеющий закат глядел и чувствовал себя скитальцем. А ведь позади боль смерти и утрат, и множество сражений трудных. Он о товарище уснувшим вечным сном скорбел и проклинал врагов паскудных. Тех, что глядят сквозь пальцы на него, на подвиги и тяжести сражений. Им проще отвернуться и уснуть, не думая о потном снаряжении, о грязи, слякоти и грохоте ракет, которые летят над головами. Боец утрет слезу, прижмет к груди конверт, где с тыла пишут: «Милые, мы с вами». Позывной «Победа».

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украины. Ранее Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций, 48 физических лиц, а также банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности. Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков. Изменения должны учитывать рост цен на момент фактической выплаты. Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия. Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Средняя продолжительность лечения составит 21 день. Ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и отоларинголог. Стандарт также включает основные анализы, исследования для подтверждения кори, электрокардиограмму, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. Во время лечения предусмотрены ежедневные осмотры инфекциониста, повторная консультация педиатра, а при необходимости наблюдение реаниматолога. В документ также вошел перечень лекарств и растворов, которые могут использовать врачи. Пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами могут загореться из-за повреждения, перегрева или короткого замыкания. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели советуют не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, особенно ночью. При первых признаках дыма или сильного нагрева устройство нужно отключить от сети. Небольшой прибор можно накрыть плотной влажной тканью. Если устройство загорелось, следует покинуть помещение и вызвать пожарных по номеру 101. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Радио З. Мы едины и непобедимы.
1: Корабли постоят.

0: год, ни полгода не пройдет, и полгода.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Загадочная русская душа размахом, силой воли поражает. Да, русский запрягает не спеша, но все преграды в жизни покоряет. Загадочная русская душа. Не каждый глубину ее познает. То добрая, то рубит сгоряча, но, позабыв обиды, всех прощает. Загадочная русская душа чужую боль всю к сердцу принимает. В кармане без единого гроша последнюю рубаху в дар снимает. Загадочная русская душа товарища в беде не оставляет. Так поступает русский завсегда. Сам погибает, друга выручает. Загадочная русская душа, как лекарь, мудрым словом исцеляет. Сам Бог, наверное, русских на века на добрые дела благословляет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 11 округам. Противник совершил 13 обстрелов с использованием артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбит и подавлен 161 беспилотник. В Белгороде, Белгородском, Красноярушском, Аркитянском и Шебекинском округах получили ранения 36 человек. 13 госпитализированы в больнице, трое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Александр Шуваев рассказал о разработке нового дрона-перехватчика в Белгородской области. Информацию об этом временно исполняющий обязанности губернатора озвучивал ранее, а некоторые детали раскрыл в интервью военкору Семену Пегову. Скорость дрона до 300 км в час. Он способен догонять беспилотник противника средней дальности. Самое главное, что сама конструкция вся российского производства. Не надо закупать запчасти из дружественных стран. Все делается самостоятельно, подчеркнул Шуваев. Тестирование новинки уже началось, и в ближайшее время появятся и первые кадры испытаний. Александр Шуваев прокомментировал ситуацию с бензином в регионе. Он напомнил о договоренностях с нефтяными компаниями. На АЗС области действует лимит не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину. Для жителей приграничья сохраняется возможность заправлять топливо в канистры при предъявлении документов. Отвечая на вопрос о возможных спекуляциях, Шуваев отметил, что лично проверял ситуацию на заправках. И все, кто приезжает, с кем беседую из иногородних, они рассказывают, что когда в Белгород заезжаешь, все спокойно. Поэтому переживать населению незачем, заявил глава региона. Белгородцев предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками Центробанка или полиции и убеждают людей, что их банковские данные якобы скомпрометированы. Затем предлагают снять деньги и перевести их через банкомат на так называемый безопасный счет. В Банке России напоминают, никаких спецсчетов для защиты средств не существует. Настоящие сотрудники банков и государственных ведомств не требуют переводить деньги или сообщать конфиденциальные данные. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: А ты живой там на передовой. Ты добровольно стал служить штурмом.
1: Радио Z.

0: цветы.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
2: Бой утих, прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновенья. Домой вернешься ты, наступит светлый час, но не предашь забвенья

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Твой шутник, озорник, Купидон.
1: Радио Z. Уходит день, вливаясь в век.

0: шепчет он: живите и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе о сыне матери.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украины. Ранее Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций, 48 физических лиц, а также банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности. Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков. Изменения должны учитывать рост цен на момент фактической выплаты. Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия. Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Средняя продолжительность лечения составит 21 день. Ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и отоларинголог. Стандарт также включает основные анализы, исследования для подтверждения кори, электрокардиограмму, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. Во время лечения предусмотрены ежедневные осмотры инфекциониста, повторная консультация педиатра, а при необходимости наблюдение реаниматолога. В документ также вошел перечень лекарств и растворов, которые могут использовать врачи. Пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами могут загореться из-за повреждения перегрева или короткого замыкания. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели советуют не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, особенно ночью. При первых признаках дыма или сильного нагрева устройство нужно отключить от сети. Небольшой прибор можно накрыть плотной влажной тканью. Если устройство загорелось, следует покинуть помещение и вызвать пожарных по номеру 101. Важная информация по региону от МФЦ Белгородской области. По техническим причинам на каналах поставщика телефонных услуг временно недоступен телефонный номер 122. Записаться к врачу можно через госуслуги, раздел «Здоровье», через сервис «Электронная регистратура 31», через чат-бот «Мое здоровье» в Максе, через инфоматы в поликлиниках. О возобновлении работы сообщим отдельно на официальных страницах «Мои документы» Белгородской области в соцсетях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Зет. Звукотечество, что громок и понятен.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

0: отнять.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород»

0: Белгородский район. Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере Макс. Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В районе села Веселая Лопань Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал тракториста. Мужчину в крайне тяжелом состоянии бойцы БАРС Белгород доставили в Октябрьскую районную больницу. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени. Пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. Техника повреждена. Руководитель области навестил детей, которые проходят лечение после атак на регион. Сейчас в детской областной клинической больнице находится 7 несовершеннолетних. Их состояние стабильное, все идут на поправку, а помощь специалистов федеральных клиник не требуется. Александр Шуваев рассказал о двух подростках, проявивших мужество в момент опасности. 17-летний Арсений, получивший ранение при атаке на автобус в Шебекино, помогал другим пассажирам выбраться из поврежденного транспорта. 11-летний Клим во время удара беспилотника закрыл с собой 3-летнего брата и получил осколочное ранение, сохранив жизнь малышу. Большое офицерское спасибо этим юным героям и низкий поклон родителям, которые воспитывают бравых парней, написал Шуваев на своих страницах. Ежемесячная выплата из средств маткапитала на детей до 3 лет входит в тройку наиболее востребованных семьями региона направлений распоряжения сертификатом. Сегодня у нас ее получают 2639 семей. С начала текущего года на обеспечение меры соцподдержки отделение Соцфонда России направило более 243 миллионов рублей. Для назначения выплаты средний душевой доход семьи не должен превышать 2 прожиточных минимумов. В Белгородской области это 31 818 рублей, прожиточный минимум 15 909. В расчет берутся доходы всех членов семьи за 12 месяцев. Размер выплаты соответствует прожиточному минимуму на ребенка в регионе 15 432 рубля. Выплата назначается на 12 месяцев. По истечении срока родители вправе подать новое заявление на продление. Семьи, обратившиеся в течение полугода после рождения малыша, могут получить средства за весь период, начиная с месяца рождения ребенка. Подать заявление можно на портале госуслуги, лично в клиентской службе соцфонда или в МФЦ. Маткапитал – самая известная программа нацпроекта «Семья». Приближается 5 августа, день освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. В этом году вновь встретим его достойно, как того требует наша память, написал Валентин Демидов. Утвержден перечень работ по праздничному оформлению города. Заменят баннеры на Гражданском проспекте, флаги на Соборной, на путепроводах и опорах освещения по нескольким улицам. Обновят пилорсы, стелы, открытки и арт-объекты ко дню города. Информационные стенды, страницы истории и освобождения приведут в актуальный вид. Подрядчики приступили к монтажу, завершить планируют к 31 июля. Кроме того, глава администрации поручил коммунальному предприятию уделить внимание 3 въездным аркам со стороны Разумного, Майского и Дубового. Составлена смета, ремонт будет проведен ко дню города. Приведут в порядок и ротонду на Карачанской. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Пространство памяти», посвященная 85-летию народного художника России профессора Гиви Калмахилидзе. Экспозиция включает около 20 графических листов из фондов музея, которые отражают ключевые этапы творческого пути мастера. Выставка позволяет зрителям погрузиться в мир художника, увидеть его уникальный графический язык и почувствовать глубину образов. Экспозиция будет работать до 6 сентября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Зе.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вооруженные силы России освободили Ивашкина и Захаровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Зеленский высокомерно отказался от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, потому что Киев накачивают оружием, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. Не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведданные. Starlink работает, отметил глава МИД. К слову, Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней. В России заметно выросли цены на услуги частных клиник. За год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапия и общий анализ крови подорожали на 20%. В отрасли это связывают с нехваткой специалистов, ростом зарплат, цен на импортные реагенты и оборудование, а также расходов на аренду и коммунальные услуги. Средний чек достиг 5424 рублей, при этом число обращений сократилось на 5%. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Собственники жилья должны направлять показания счетчиков холодной и горячей воды до 25 числа каждого месяца. Если этого не сделать, первые 3 месяца плата рассчитывается, исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же сведения не поступают более 3 месяцев подряд, управляющая организация переводит расчет на оплату по установленному региональному нормативу с применением повышающего коэффициента. Из-за этого сумма в квитанции может существенно увеличиться даже при небольшом фактическом расходе воды. Вернуться к начислениям по фактическим показаниям можно после подачи заявления и проверки исправности приборов учета инспектором. Сбербанк с сентября прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa, сообщила пресс-служба компании. Ранее некоторые клиенты получили СМС о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт этой международной платежной системы с 1 сентября. Сбербанк не прекращает обслуживание клиентов с мультивалютными счетами. Рассылка касалась исключительно неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми клиенты длительное время не пользовались, а также мультивалютных карт, функционал которых больше не поддерживается, пояснили в банке. Там добавили, что все средства полностью сохранены и доступны, подчеркнув, что изменения не затрагивают обслуживание действующих мультивалютных и валютных счетов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Радио Z.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты

темноте. Не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Радио З.
2: Каждую весну проходит парад, мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград, мы отмечаем

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
2: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
1: Что можно приносить?
2: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дороги, может быть, ценны, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
2: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодиться тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
2: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что, ну, я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможности. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованы костюмы мужские, классические. Невостребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии, я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
2: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы: вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас, благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов, появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина брендированная, красивая, заметная, два раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на

0: нашими ценными. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью, и мы сопричастны к тому, что сейчас происходит, и мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: твое и мое.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В районе села Веселая Лопань Белгородского округа беспилотник ВСУ атаковал тракториста. Мужчину в крайне тяжелом состоянии бойцы БАРС Белгород доставили в Октябрьскую районную больницу. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, переломы предплечья и голени. Пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. Техника повреждена. Руководитель области навестил детей, которые проходят лечение после атак на регион. Сейчас в детской областной клинической больнице находится 7 несовершеннолетних. Их состояние стабильное, все идут на поправку, а помощь специалистов федеральных клиник не требуется. Александр Шуваев рассказал о двух подростках, проявивших мужество в момент опасности. 17-летний Арсений, получивший ранение при атаке на автобус в Шебекино, помогал другим пассажирам выбраться из поврежденного транспорта. 11-летний Клим во время удара беспилотника закрыл с собой 3-летнего брата и получил осколочное ранение, сохранив жизнь малышу. Большое офицерское спасибо этим юным героям и низкий поклон родителям, которые воспитывают бравых парней, написал Шуваев на своих страницах. Ежемесячная выплата из средств маткапитала на детей до 3 лет входит в тройку наиболее востребованных семьями региона направлений распоряжения сертификатом. Сегодня у нас ее получают 2639 семей. С начала текущего года на обеспечение меры соцподдержки отделение Соцфонда России направило более 243 миллионов рублей. Для назначения выплаты средний душевой доход семьи не должен превышать 2 прожиточных минимумов. В Белгородской области это 31 818 рублей, прожиточный минимум 15 909. В расчет берутся доходы всех членов семьи за 12 месяцев. Размер выплаты соответствует прожиточному минимуму на ребенка в регионе 15 432 рубля. Выплата назначается на 12 месяцев. По истечении срока родители вправе подать новое заявление на продление. Семьи, обратившиеся в течение полугода после рождения малыша, могут получить средства за весь период, начиная с месяца рождения ребенка. Подать заявление можно на портале госуслуги, лично в клиентской службе соцфонда или в МФЦ. Маткапитал – самая известная программа нацпроекта «Семья». Приближается 5 августа, день освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. В этом году вновь встретим его достойно, как того требует наша память, написал Валентин Демидов. Утвержден перечень работ по праздничному оформлению города. Заменят баннеры на Гражданском проспекте, флаги на Соборной, на путепроводах и опорах освещения по нескольким улицам. Обновят пилорсы, стелы, открытки и арт-объекты ко дню города. Информационные стенды, страницы истории и освобождения приведут в актуальный вид. Подрядчики приступили к монтажу, завершить планируют к 31 июля. Кроме того, глава администрации поручил коммунальному предприятию уделить внимание 3 въездным аркам со стороны Разумного, Майского и Дубового. Составлена смета, ремонт будет проведен ко дню города. Приведут в порядок и ротонду на Карачанской. В Белгородском художественном музее открылась выставка «Пространство памяти», посвященная 85-летию народного художника России профессора Гиви Калмахилидзе. Экспозиция включает около 20 графических листов из фондов музея, которые отражают ключевые этапы творческого пути мастера. Выставка позволяет зрителям погрузиться в мир художника, увидеть его уникальный графический язык и почувствовать глубину образов. Экспозиция будет работать до 6 сентября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Имя Победы мы встаем как один.
1: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
9: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Вооруженные силы России освободили Ивашкина и Захаровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Зеленский высокомерно отказался от предложений США по Украине, сделанных на саммите на Аляске, потому что Киев накачивают оружием, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. И в значительной степени частью этой поддержки Зеленского является американская помощь. Не только в связи с тем, что они продают оружие Евросоюзу, а Евросоюз потом направляет его Украине, но еще и тем, что американцы предоставляют разведданные. Starlink работает, отметил глава МИД. К слову, Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней. В России заметно выросли цены на услуги частных клиник. За год первичный прием врача, УЗИ, физиотерапия и общий анализ крови подорожали на 20%. В отрасли это связывают с нехваткой специалистов, ростом зарплат, цен на импортные реагенты и оборудование, а также расходов на аренду и коммунальные услуги. Средний чек достиг 5424 рублей, при этом число обращений сократилось на 5%. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Собственники жилья должны направлять показания счетчиков холодной и горячей воды до 25 числа каждого месяца. Если этого не сделать, первые 3 месяца плата рассчитывается, исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же сведения не поступают более 3 месяцев подряд, управляющая организация переводит расчет на оплату по установленному региональному нормативу с применением повышающего коэффициента. Из-за этого сумма в квитанции может существенно увеличиться даже при небольшом фактическом расходе воды. Вернуться к начислениям по фактическим показаниям можно после подачи заявления и проверки исправности приборов учета инспектором. Сбербанк с сентября прекратит обслуживать неактивные валютные карты Visa, сообщила пресс-служба компании. Ранее некоторые клиенты получили СМС о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт этой международной платежной системы с 1 сентября. Сбербанк не прекращает обслуживание клиентов с мультивалютными счетами. Рассылка касалась исключительно неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми клиенты длительное время не пользовались, а также мультивалютных карт, функционал которых больше не поддерживается, пояснили в банке. Там добавили, что все средства полностью сохранены и доступны, подчеркнув, что изменения не затрагивают обслуживание действующих мультивалютных и валютных счетов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания вам!

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Нависла тьма над Русью, матушка, опять, и невозможно в стороне нам оставаться. Россия вынуждена воинов послать. Они должны за нашу родину сражаться. Не проиграем мы смертельно этот бой, ведь тыл у воинов стабилен и надежен. Народ прикроет наших воинов с собой. Если понадобится, встанет и поможет. В этом единстве наша сила, наша мощь. Мы все сплотились и готовы все сражаться. Готовы армии, солдатам мы помочь и помогать им воевать и отбиваться. Ведь русский воин – это честь и доброта, порядочность, гуманность и защита. Бог с вами, парни, будет так всегда. Орда врагов всех наших будет вся разбита.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: ДМЗ. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Еще 750 белгородских школьников отправились на отдых в Краснодарский край. Это дети из Шебекинского, Ведеревского, Волоконовского, Белгородского округов и Белгорода. Первая группа уже разместилась на месте. Всего сейчас за пределами региона отдыхает 1500 ребят. Благодарю Федеральный центр за поддержку. Каждую поездку держу на личном контроле. Вся информация для родителей у классных руководителей и директоров школ, отметил Александр Шуваев. В Красненском округе началась уборка ранних зерновых, а зимой пшеницы в округе засеяно 17 тысяч гектаров, яровой – почти 2 тысячи. Ячменя предстоит убрать 1,6 тысячи гектаров, тритикали – 0,4 тысячи, чечевицы – 0,2 тысячи гектаров. На данный момент аграрии обмолотили 1,4 тысячи гектаров. Для успешной уборочной кампании у хозяйств есть все ресурсы. Общая площадь посевов составляет 22 тысячи гектаров, что равно половине всех посевных площадей. Этой осенью на Пушкинской аллее в Белгороде высадят 160 молодых деревьев. Они придут на смену ясеням, которые, к сожалению, уже не спасти. Причина – ясеневая изумрудная златка. Вредитель проникает внутрь ствола и разрушает дерево изнутри. Крона редеет, ствол теряет прочность, дерево полностью усыхает и становится опасным, особенно при сильном ветре. Нужны мощные инсектициды, а их применение в местах массового пребывания людей недопустимо. Поэтому аварийные сухие деревья нужно удалять, а на их место сажать новые устойчивые породы. Сейчас специалисты Белгорблагоустройства занимаются удалением сухостоя вдоль прогулочных маршрутов у детских и спортивных площадок. Это вопрос безопасности, и здесь работа идет без выходных. А осенью аллею ждет новый этап, рассказали в администрации города. Вместо утраченных ясеней появятся липы и дубы, крепкие, надежные, устойчивые к городской среде. Они будут расти здесь десятилетиями, создавая тень и уют для новых поколений белгородцев. В Трухаровском музее «Третье ратное поле России» открылась выставка «Женское лицо Победы». Она приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и создана совместно четырьмя музеями – Центральным музеем вооруженных сил, Музеем формы одежды, Музеем диорамы и Прохоровское поле. В экспозиции представили более 200 подлинных экспонатов. Все это личные вещи героинь войны и СВО. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Помни, ты герой.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8 980 320 74 57.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
2: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
1: Что можно приносить?
2: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дороги, может быть, ценны, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
2: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодится тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
2: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможностей. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованы костюмы мужские, классические. Невостребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии, я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
2: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы: вторник и четверг. С 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас, благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов, появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина, брендированная, красивая, заметная, два раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на микрорайон Заря на Макаренко, среда с 12 до 14. И парковка торгового центра Рио, среда с 14 до 16.
1: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
2: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украины. Ранее Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций, 48 физических лиц, а также банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности. Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, военнослужащих и других силовиков. Изменения должны учитывать рост цен на момент фактической выплаты. Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия. Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Минздрав впервые утвердил стандарт медицинской помощи детям при коре без осложнений. Средняя продолжительность лечения составит 21 день. Ребенка смогут осматривать педиатр, инфекционист, невролог и отоларинголог. Стандарт также включает основные анализы, исследования для подтверждения кори, электрокардиограмму, рентген легких и компьютерную томографию грудной клетки. Во время лечения предусмотрены ежедневные осмотры инфекциониста, повторная консультация педиатра, а при необходимости – наблюдение реаниматолога. В документ также вошел перечень лекарств и растворов, которые могут использовать врачи. Пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами могут загореться из-за повреждения, перегрева или короткого замыкания. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели советуют не оставлять гаджеты на зарядке без присмотра, особенно ночью. При первых признаках дыма или сильного нагрева устройство нужно отключить от сети. Небольшой прибор можно накрыть плотной влажной тканью. Если устройство загорелось, следует покинуть помещение и вызвать пожарных по номеру 101. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
0: Радио Z.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Укранедофюрер Зе, предвкушая обещанный Европой золотой дождь, пока в денежном смысле, и Трампа, который снова по самый галстук ввязался в авантюру Иран-3.0, решает усилиться и разгоняет укроправительство. Тут вроде бы явно перемога. Получает доску своего премьера, который не столь глуп, как Свириденко. Воровать опять же умеет мастерски. Проверено временем. Но основные денежные потоки без контроля над тамошним Минобороны оседлать невозможно. Более того, растить себе политического конкурента из технокрада Федорова Зеле совсем не хочется. Решение принято. Сбивает Федорова. У европейских и заокеанских кукловодов на Федорова совсем другие планы. И они тут же выводят своих карманных соросят и оголтелых нациков на картонные протесты с лозунгом «Верните Федорова». И четко дают клоуну понять: этих тронуть и пальцем не моги. Вмиг и сразу лишишься всего. Пиарщики Банковой отвечает тупым антикризом: сняли потому, что у Федорова конфликт с Ловковым Сырским. На что наемные майданчики тут же отвечают: так снимите Сырского. Все. Представляете? Вот так вот запросто требует снять главкома воюющей армии. И совсем не страшатся получить от СБУ ярлык агентов Кремля и вообще обвинения в зраде. По итогам Зеля, после переговоров с элитой укровоюкив, вынужден сдать Сырского. Почему это важно для нас? Сейчас поясню. Все эти пляски-скачки с бубном на Украине очень показательно и доходчиво показывают, что глобалистские соросята способны выкрутить свои требования во что угодно. Главное, чтобы параллельно среди требований активистов присутствовал пресловутый русорез. В результате таких майданных технологий горстка соросят плюс выпистанное ими же нацики — единственное, кто имеет возможность майданить, пока реальное большинство замкнуто в спирали молчания. Именно так работали все майданы, когда кучка вооруженных нацистскими социальными технологиями подлецов брала в заложники целую нацию и рвалась к кормушке, понимая, что без русореза их там у кормушки наглосаксонские кукловоды терпеть не будут. Ненависть к русским – это их аусвайс, пропуск к ограблению той территории, которую негодяям удалось захватить. Сами украинские граждане свидетельствуют: на Украине любой экстремальный патриотизм ведет исключительно к ухудшению жизни населения через смещение внимания. Если кто-то становится экстремально патриотичным, это значит, что он борется за потоки. Просто формы претерпевали изменения со временем. При Ющенко патриотизм выражался в вышиванках, при Порошенко в криках «Слава Украине!», при Зеленском необходимая атрибутика экстремального национализма – русорез. Только с такими лозунгами можно на Украине эффективно бороться за денежные потоки. Ну и что дальше? Наши Минобороны отреагировала известнейшей фразой из легендарного фильма «Место встречи». А теперь дропатый. Я сказал дропатый. Один из бывших сослуживцев Дропатова, который был с ним рядом до 2024 года, охарактеризовал этого деятеля так: убежденный националист, готов вести войну с Россией до последнего украинца, сторонник новых форм и методов ведения боевых действий, был одним из тех, кто активно развивал идею создания войск беспилотных систем, но склонен гипертрофировать собственный боевой опыт, болезненно тщеславен, злопамятен, мстителен, мнителен и маниакально жесток, не имеет никаких моральных принципов. Будучи еще комбригом, неоднократно отдавал приказы о расправах над пленными и захваченными мирными жителями, заподозренных им в сепаратизме. В поведении Истероид, склонный к взрывам неконтролируемой ярости. Объясняет это тяжелой контузией. Имеет серьезные проблемы с алкоголем, нуждается в контроле. Исчерпывающая характеристика, не так ли? Дропатый всегда подчеркнуто демонстрировал свою удаленность от политики, педалируя, что для него главная защита Украины и выполнение солдатского долга. А это значит, что Зеленский в его лице получил не очередного лояльного главкома, а серьезную головную боль, которая будет только нарастать по мере обострения противоречий между его администрацией и бандеровской военной верхушкой. Новый главком ВСУ Дропатый уже назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Цитирую: «Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось. Там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении». Дропатый именно тот, кто давил жителей Мариуполя весной 2014 года на своей БМП. Тот, кто бежал из изваринского котла, бросил своих побратымев. Тот, кто методично убивал жителей Донбасса подлыми обстрелами. Тот, кто рабски вставал на колено перед какой-то английской теткой. Человек находится внутри контекста ненависти и русофобии последние лет 20. Дропатый еще и наступ кровавый какой-нибудь устроит, лишь бы в историю войти. Впрочем, даже если не устроит, агонию это продлит ненадолго. Не собирается отступать экс-министр, убежденный бандеровец Федоров. Федоров через губу заявил на предложение ему должности вице-премьера. Сегодня в государстве есть три должности, которые помимо военных на поле боя реально определяют ход войны. Президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны. Давайте честно. Дропатый является точно таким же мясником, как и выброшенный на помойку Сырский. Переломить существующую обстановку на фронте никакими перестановками кровати в этом нацистском борделе не удастся. А агония уже вот она. Явственно замаячила на горизонте. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что на фоне российских ударов судоходство в украинские порты полностью остановилось. Еще недавно в порты заходили 4-5 судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев. Государство со своей стороны ничего не ограничивало. По заявлению министра, остановка движения продолжается уже 4 дня. Ранее были сообщения, что судоходная компания «Майерск» приняла решение не заходить в украинские порты. Напоминаю, что через порты шло 80% всего украинского экспорта. Экс-министр иностранных дел Кулеба сетует: «Начинается тотальная война. Это большая беда. У них будет достаточно ракет и дронов, чтобы методично выбивать экономику друг друга. Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов». Добавлю, не только продуктов. Морская блокада скажется пагубно для Украины на всем. И на линии фронта тоже. Террорист Мадьяр попиарился десятками пораженных кораблей теневого флота РФ. Выпросили. Превратили всю захваченную страну в дрон-камикадзе. И радостно выполняют для глобалистов эту роль до конца. Госсекретарь США Рубио после вчерашнего короткого утреннего приема у нашего министра Лаврова чрезвычайно своевременно огласил сегодняшнюю укранацистскую картину мира. Условия Анкориджа их, оказывается, сейчас не устраивает еще сильнее, чем изначально. Потому для остановки войны надо будет искать какие-то новые подходы и решения. Решение на самом деле лежит совсем на поверхности. Удушение этого недогосударства без всякой жалости. Государство сие России недружественно, поэтому на карте его быть не должно. Слова, сказанные российской императрицей Екатериной II Великой, когда ей доложили об особо враждебных действиях Польши. Так тогда и случилось. Одно из крупнейших тогдашних государств Европы исчезло с карты на два века. Современные польские прихвостни, вероятно, об этом историческом уроке забыли. Ничего, история им этот урок повторит.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

две песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают

0: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
0: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Еще 750 белгородских школьников отправились на отдых в Краснодарский край. Это дети из Шебекинского, Ведеровского, Волоконовского, Белгородского округов и Белгорода. Первая группа уже разместилась на месте. Всего сейчас за пределами региона отдыхает 1500 ребят. Благодарю Федеральный центр за поддержку. Каждую поездку держу на личном контроле. Вся информация для родителей у классных руководителей и директоров школ, отметил Александр Шуваев. В Красненском округе началась уборка ранних зерновых, а зимой пшеницы в округе засеяно 17 тысяч гектаров, яровой – почти 2 тысячи. Ячменя предстоит убрать 1,6 тысячи гектаров, тритикали – 0,4 тысячи, чечевицы – 0,2 тысячи гектаров. На данный момент аграрии обмолотили 1,4 тысячи гектаров. Для успешной уборочной кампании у хозяйств есть все ресурсы. Общая площадь посевов составляет 22 тысячи гектаров, что равно половине всех посевных площадей. Этой осенью на Пушкинской аллее в Белгороде высадят 160 молодых деревьев. Они придут на смену ясеням, которые, к сожалению, уже не спасти. Причина – ясеневая изумрудная златка. Вредитель проникает внутрь ствола и разрушает дерево изнутри. Крона редеет, ствол теряет прочность, дерево полностью усыхает и становится опасным, особенно при сильном ветре. Нужны мощные инсектициды, а их применение в местах массового пребывания людей недопустимо. Поэтому аварийные сухие деревья нужно удалять, а на их место сажать новые устойчивые породы. Сейчас специалисты Белгорблагоустройства занимаются удалением сухостоя вдоль прогулочных маршрутов у детских и спортивных площадок. Это вопрос безопасности, и здесь работа идет без выходных. А осенью аллею ждет новый этап, рассказали в администрации города. Вместо утраченных ясеней появятся липы и дубы, крепкие, надежные, устойчивые к городской среде. Они будут расти здесь десятилетиями, создавая тень и уют для новых поколений белгородцев. В Трухаровском музее «Третье ратное поле России» открылась выставка «Женское лицо Победы». Она приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и создана совместно четырьмя музеями – Центральным музеем вооруженных сил, Музеем формы одежды, Музеем диорамы и Прохоровское поле. В экспозиции представили более 200 подлинных экспонатов. Все это личные вещи героини войны и СВО. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Радио Z.
1: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним, как.

стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Михаил Исаковский. Здесь похоронен красноармеец. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись, могиле этой дорогой. Всем сердцем поклонись, кто б ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух. Навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

полям. В глухозимье бродит лихо, за спиной подходит тихо к нашим братьям-сыновьям. Морок застит им глаза пеленою снов

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

Жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: «А давайте честно» с Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Укранедофюрер Зе, предвкушая обещанный Европой золотой дождь, пока в денежном смысле, и Трампа, который снова по самый галстук ввязался в авантюру Иран-3.0, решает усилиться и разгоняет укроправительство. Тут вроде бы явная перемога. Получает доску своего премьера, который не столь глуп, как Свириденко. Воровать опять же умеет мастерски. Проверено временем. Но основные денежные потоки без контроля над тамошним Минобороны оседлать невозможно. Более того, растить себе политического конкурента из технокрада Федорова Зеле совсем не хочется. Решение принято. Сбивает Федорова. У европейских и заокеанских кукловодов на Федорова совсем другие планы. И они тут же выводят своих карманных соросят и оголтелых нациков на картонные протесты с лозунгом «Верните Федорова». И четко дают клоуну понять: этих тронуть и пальцем не моги. Вмиг и сразу лишишься всего. Пиарщики Банковой отвечают тупым антикризом: сняли потому, что у Федорова конфликт с Зловковым Сырским. На что наемные майданщики тут же отвечают: так снимите Сырского. Все. Представляете? Вот так вот запросто требует снять главкома воюющей армии. И совсем не страшаться получить от СБУ ярлык агентов Кремля и вообще обвинения в зраде. По итогам Зеля, после переговоров с элитой укровоюкив, вынужден сдать Сырского. Почему это важно для нас? Сейчас поясню. Все эти пляски-скачки с бубном на Украине очень показательно и доходчиво показывают, что глобалистские соросята способны выкрутить свои требования во что угодно. Главное, чтобы параллельно среди требований активистов присутствовал пресловутый русорез. В результате таких майданных технологий горстка соросят плюс выпистанные ими же нацики — единственное, кто имеет возможность майданить, пока реальное большинство замкнуто в спирали молчания. Именно так работали все майданы, когда кучка вооруженных нацистскими социальными технологиями подлецов брала в заложники целую нацию и рвалась к кормушке, понимая, что без русореза их там у кормушки наглосаксонские кукловоды терпеть не будут. Ненависть к русским – это их аусвайс, пропуск к ограблению той территории, которую негодяям удалось захватить. Сами украинские граждане свидетельствуют: на Украине любой экстремальный патриотизм ведет исключительно к ухудшению жизни населения через смещение внимания. Если кто-то становится экстремально патриотичным, это значит, что он борется за потоки. Просто формы претерпевали изменения со временем. При Ющенко патриотизм выражался в вышиванках, при Порошенко в криках «Слава Украине!», при Зеленском необходимая атрибутика экстремального национализма – русорез. Только с такими лозунгами можно на Украине эффективно бороться за денежные потоки. Ну и что дальше? Наши Минобороны отреагировала известнейшей фразой из легендарного фильма «Место встречи». А теперь дропатый. Я сказал дропатый. Один из бывших сослуживцев Дропатова, который был с ним рядом до 2024 года, охарактеризовал этого деятеля так: убежденный националист, готов вести войну с Россией до последнего украинца, сторонник новой формы методов ведения боевых действий, был одним из тех, кто активно развивал идею создания войск беспилотных систем, но склонен гипертрофировать собственный боевой опыт, болезненно тщеславен, злопамятен, мстителен, мнителен и маниакально жесток, не имеет никаких моральных принципов. Будучи еще комбригом, неоднократно отдавал приказы о расправах над пленными и захваченными мирными жителями, заподозренных им в сепаратизме. В поведении Истероид, склонный к взрывам неконтролируемой ярости. Объясняет это тяжелой контузией. Имеет серьезные проблемы с алкоголем, нуждается в контроле. Исчерпывающая характеристика, не так ли? Дропатый всегда подчеркнуто демонстрировал свою удаленность от политики, педалируя, что для него главная защита Украины и выполнение солдатского долга. А это значит, что Зеленский в его лице получил не очередного лояльного главкома, а серьезную головную боль, которая будет только нарастать по мере обострения противоречий между его администрацией и бандеровской военной верхушкой. Новый главком ВСУ Дропатый уже назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Цитирую. «Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось. Там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении». Дропатый именно тот, кто давил жителей Мариуполя весной 2014 года на своей БМП. Тот, кто бежал из изваринского котла, бросил своих побратимев. Тот, кто методично убивал жителей Донбасса подлыми обстрелами. Тот, кто рабски вставал на колено перед какой-то английской теткой. Человек находится внутри контекста ненависти и русофобии последние лет 20. Дропатый еще и наступ кровавый какой-нибудь устроит, лишь бы в историю войти. Впрочем, даже если не устроит, агонию это продлит ненадолго. Не собирается отступать экс-министр, убежденный бандеровец Федоров. Федоров через губу заявил на предложение ему должности вице-премьера. Сегодня в государстве есть три должности, которые помимо военных на поле боя реально определяют ход войны. Президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны. Давайте честно. Дропатый является точно таким же мясником, как и выброшенный на помойку Сырский. Переломить существующую обстановку на фронте никакими перестановками кровати в этом нацистском борделе не удастся. А агония уже вот она. Явственно замаячила на горизонте. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что на фоне российских ударов судоходство в украинские порты полностью остановилось. Еще недавно в порты заходили 4-5 судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев. Государство со своей стороны ничего не ограничивало. По заявлению министра, остановка движения продолжается уже 4 дня. Ранее были сообщения, что судоходная компания «Майерск» приняла решение не заходить в украинские порты. Напоминаю, что через порты шло 80% всего украинского экспорта. Экс-министр иностранных дел Кулеба сетует. Начинается тотальная война. Это большая беда. У них будет достаточно ракет и дронов, чтобы методично выбивать экономику друг друга. Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов. Добавлю, не только продуктов. Морская блокада скажется пагубно для Украины на всем. И на линии фронта тоже. Террорист Мадьяр попиарился десятками пораженных кораблей теневого флота РФ. Выпросили. Превратили всю захваченную страну в дрон-камикадзе. И радостно выполняют для глобалистов эту роль до конца. Госсекретарь США Рубио после вчерашнего короткого утреннего приема у нашего министра Лаврова чрезвычайно своевременно огласил сегодняшнюю укранацистскую картину мира. Условия Анкориджа их, оказывается, сейчас не устраивает еще сильнее, чем изначально. Потому для остановки войны надо будет искать какие-то новые подходы и решения. Решение на самом деле лежит совсем на поверхности. Удушение этого недогосударства без всякой жалости. Государство сие России недружественно важно, поэтому на карте его быть не должно. Слова, сказанные российской императрицей Екатериной II Великой, когда ей доложили об особо враждебных действиях Польши. Так тогда и случилось. Одно из крупнейших тогдашних государств Европы исчезло с карты на 2 века. Современные польские прихвостни, вероятно, об этом историческом уроке забыли. Ничего, история им этот урок повторит.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Как смогла, ты подумать не знаю, что тебя на кого-то меняют.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Между нами дни, а между нами ночи, к счастью, разные. Монотонным стуком отражается дорога в никуда. За окном мелькают километры и столбы однообразные. А в стакане сахарным кусочком растворяются года.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Брат!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: Радио З.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Старшина, первостатейный я, а кореш мой...

как кашалоты ждут гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

0: ждала тебя, Вова.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

0: Угу. Хорошие песни.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.